0: Смотрите, пожалуйста. How do you go for?
1: East of the residence.
0: Copy.
2: Metro PCS, 5-1.